безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

слушаете радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на лента.ком.
4: Юго-запад Москвы.
5: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
6: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
7: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом-21». Спешите до 30 августа. 6+.
8: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
9: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
11: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный, 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В
3: ленту. Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
17: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
18: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООБД.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «ЭЗЛ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
6: Юго-запад Москвы.
7: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
8: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.

0: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели BoConcept. Скидки до 50%. Ждем вас в салонах BoConcept и на сайте BoConceptOnline.ru. Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 103-707-04-1-358.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе Радио Монте-Карло в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе Радио Монте-Карло в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Букейшн. Для кого-то идеальный отпуск начинается с карты достопримечательностей, а для кого-то с книги, которую давно хотелось прочитать. Для второго случая придумали название «Букейшн» от английских слов «бук» — книга и «вакейшн» — отпуск. Это путешествие, где чтение становится одним из главных занятий, а маршрут и скорость подстраиваются под него. Такой отдых особенно понравится тем, кто устал пытаться увидеть за несколько дней все и сразу. Вместо насыщенной программы на каждый день Букейшн предлагает несколько часов с книгой в саду, на террасе загородного дома, у моря или в гамаке. Иногда для такого отдыха специально выбирают тихий отель или глэмпинг, где легче отключиться от повседневной суеты и, наконец-то, дочитать то, что месяцами ждало своей очереди. Впрочем, Букейшн вовсе не требует проводить весь отпуск в кресле. У него появилось целое литературное направление. Путешественники выбирают места, связанные с писателем, книгой или ее героями. В Англии можно отправиться в Девон с детективами Агаты Кристи. Во Франции провести несколько дней на Лазурном берегу с романами Фицджеральда. Получается своеобразное продолжение книги в реальном пейзаже. Россия, естественно, тоже отлично подходит для такого путешествия. В Ясной Поляне можно перечитать Толстого среди пейзажей его усадьбы. В Болдине вспомнить произведения Пушкина. В Константинове — стихи Есенина. А в Переделкине — провести день среди домов, где жили Пастернак и Чуковский. Есть и литературные маршруты по городам. Петербург Достоевского, Москва Булгакова, Пятигорск и Кисловодск Лермонтова. Новый интерес к чтению уже заметила туристическая индустрия. В отелях появляются библиотеки и буккроссинг, литературные подборки для гостей, специальные ретриты с чтением и цифровизацией.

цифровым детоксом. Книга постепенно становится такой же частью атмосферы отдыха, как красивый вид из окна или неспешный завтрак. В общем, если вдруг хочется сменить обстановку без обязательной погони за впечатлениями, иногда достаточно красивого места, свободного времени и книги, до которой, наконец, дошли руки. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать

0: Отменить их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
20: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сбер Private Banking и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
5: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте розахутор.ру.
6: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две

0: Реклама. Юго-запад Москвы. Городские резиденции в лесу. Где рассветы чистые. Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
1: Будто город и лес говорят между собой.
0: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
2: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-А». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
3: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
4: Два моря. Средиземное и Эгейское.
5: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
6: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
5: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
6: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
5: Респектабельный семейный отдых в Турции.
6: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым

0: Более 200 бутиков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В ленту!
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь
12: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло. But I do love you.
1: Песню в 2000 году написала композитор Дайан Уоррен для фильма «Бар гадкий койот». По сюжету картины начинающая певица Вайлет в исполнении Пайпер Перабо приезжает в Нью-Йорк, чтобы делать карьеру на сцене, снимает квартиру и пишет эту песню о любви. Лиан Раймс дублировала все вокальные партии Перабо, а заодно снялась в эпизоде. В следующем году Раймс включила песню в свой альбом «I Need You».
0: Лиам Раймс. But I do love you.

0: Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
1: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм Эйк». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Теодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Если Инди Тауэрс от «Аквилон», то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от «Аквилон».
4: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе ЛИАЛ-9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
6: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
7: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
8: Радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Юго-запад Москвы.
4: Городские резиденции в лесу.
3: Где рассветы чистые.
4: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
3: Будто город и лес говорят между собой.
4: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
5: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм Эйк». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
6: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. VastaExpeditions.ru.
7: Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели BoConcept. Скидки до 50%. Ждем вас в салонах BoConcept и на сайте BoConceptOnline.ru. ОО Интерстиль, улица Ватослава, дом 5, ОГРН 1037-0401-3258.
12: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
13: А вы были в гостях у художника?

0: Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом-21». Спешите до 30 августа. 6+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
3: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Тина Тернер.
1: Тину Тернер еще при жизни окрестили королевой рок-н-ролла. Ее карьера продлилась более 60 лет, вместивших десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбэков в истории популярной музыки. В своих мемуарах Тернер писала, что она была нежеланным ребенком, и родители ее не любили. Большую часть детства Тина прожила с бабушкой и только после ее смерти воссоединилась с матерью, которая к тому моменту жила в Сент-Луисе. Там и началось ее восхождение к музыкальной славе. Петь девочка начала еще в школьном хоре, а в 16 лет она захотела стать вокалисткой в группе Айка Тернера «Kings of Rhythm». Уговаривать Айка пришлось долго, он упорно отказывался даже прослушать настырную девчонку. Но та все же улучила момент и в перерыве одного из выступлений Kings of Rhythm забрала микрофон у барабанщика и спела песню Биби Кинга. Это подействовало. Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и дал ей псевдоним Тина Тернер. При этом тут же его запатентовал, чтобы в случае ухода певицы из коллектива можно было передать имя другой вокалистке. Тина принесла Айку успех и признание. Айк отвечал постоянным насилием и изменами. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока Тина, наконец, не ушла от Тернера. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком. В результате певица была вынуждена зарабатывать участием в телешоу и концертами в Лас-Вегасе. В начале 80-х ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия уже выглядел устаревшим. И тем не менее, в 84-м с выходом альбома «Private Dancer» и суперхита «What's Love Got To Do With It» ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки. Это стало

0: одним из самых легендарных камбэков в истории. Ну а дальше Тину было уже не остановить. Она превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира, выиграла 12 премий Грэмми, продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в зал славы рок-н-ролла вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница. Ее жизнь легла в основу картины «На что способна любовь», а позднее сюжет фильма и песни Тины Тернер легли в основу одноименного мюзикла, который до сих пор с успехом идет на Бродвее.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahuter.ru.
5: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Юго-запад Москвы.
2: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
3: Реклама. 214 ФС. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
4: Мальдивы, Турция, Индонезия,
5: Сейшелы, Япония, Китай.
4: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
5: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
4: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
5: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
1: Юго-запад Москвы.
0: Городские резиденции в лесу.
1: Где рассветы чистые.
0: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
1: Будто город и лес говорят между собой.
2: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
3: Реклама. 214 ФС. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
10: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк», «Сберпрайвет Бэнкинг» и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Социальная сеть. Фильм «Социальная сеть» 2010 года рассказывает о появлении Facebook и истории успеха Марка Цукерберга. Сюжет основан на книге Бена Мезрича «Миллиардеры по неволе», а адаптировал ее известный сценарист и продюсер Аарон Соркин. Многие обвиняли авторов фильма в недостоверности и вымышленных диалогах, но, несмотря на это, кинокартина «Социальная сеть» стала настоящим хитом своего времени. В фильме главный герой, роль которого сыграл Джейси Айзенберг, не может оправиться от разрыва с девушкой и взламывает сайт университета, чтобы создать приложение с рейтингом студенток. С этого начинается история Facebook, которая стала многомиллионной социальной сетью и рассорила создавших ее друзей. В реальности, конечно, все было немного по-другому. Но Аарон Соркин признавался, что не видит смысла в точности ради точности. Ему было важно сделать картину драматичной и захватывающей, правдивой историей с элементами триллера. Говорят, правда, Марк Цукерберг не оценил достоинства фильма. Изначально он не хотел смотреть кинокартину, хотя потом все же собрал небольшую группу сотрудников и сходил-таки на социальную сеть в кино. В одном из интервью Марк прокомментировал фильм и подчеркнул моменты, не совпадающие с реальностью. Режиссером фильма стал Дэвид Финчер, мастер психологических триллеров. Он известен своим перфекционизмом и скрупулезным отношением к съемкам. Так, 6-минутный диалог, открывающий фильм, он переснимал чуть ли не 100 раз. Помимо этого, для фильма был собран реальный гардероб Марка Цукерберга и найден профессиональный двойник Билла Гейтса, которого после переозвучил другой актер. А роль близнецов Винклвоссом исполнил один актер — Арми Хаммер. Все это было не зря. Фильм был 6 раз номинирован на «Золотой глобус», из которых собрал 4 победы, и 8 раз на «Оскар», где забрал 3 статуэтки. Кинокартина 2 недели занимала первое место в американском кинопрокате, а по всему миру ей удалось заработать почти $225 миллионов при исходном бюджете в 40.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Битрикс 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Битрикс 24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbitrix24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
2: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: В 9-м концертном сезоне в зале «Зарядье» прозвучит 3-й концерт для скрипки с оркестром «Диалог. Я и ты» Губайдулиной, который композитор посвятила Вадиму Репину. 25 октября скрипач исполнит сочинение совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Также в программе вечера прозвучит 3-я симфония Сергея Рахманинова и одна из вершин творчества Стравинского – «Симфония в 3 движениях». Возрастное ограничение 6+. С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубанива» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе «Лиал-9» в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
6: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-0401-3258.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
9: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в театре Пушкина. Бандит Маккин.

0: нож, тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Майки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
1: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountgeta.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-985-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БД» не аффектор.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Топ покупок месяца.
19: Амода C5. Добавить стиля.
20: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
21: Амода C7. Собрать все взгляды.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Лен Раймс на радио Монте-Карло. Till we ain't strangers anymore.
1: К 2007 году Лиан Раймс была уже большой звездой кантри с премиями Грэмми, успешными альбомами и международной известностью. Именно тогда ее пригласили записать дуэт с Бон Джови, песню «Till We Ain't Strangers Anymore» для альбома «Lost Highway», на котором группа экспериментировала с кантри-звучанием. Композицию написали Джон Бон Джови, Ричи Самбора и автор кантри-хитов Брэд Джеймс. Для песни сняли и довольно необычный клип. Съемки проходили ночью в Нью-Йорке. Напротив знаменитого здания Flatiron поставили кровать, на которой Джон Бон Джови и Лиан Раймс исполняли свой драматичный дуэт.
0: Лиан Раймс и Бон Джови. Till we ain't strangers anymore.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
2: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
2: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
2: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
4: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в Outlet. Лето Архангельское. Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в Outlet Архангельское. Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: 6 сентября Outlet «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Outlet «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Outlet «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
10: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
11: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар

0: стирает границы. В самом сердце города Four Seasons Hotel Moscow средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
0: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Монте-Карло.
1: Веби-саби.
2: В деле обретения душевного равновесия нет равных восточным философам и мудрецам. Постигнув тонкие смыслы бытия, они оставили множество трудов и учений, в которых попытались ответить на вопрос: где найти настоящее счастье? Для японских философов главным постулатом жизни стало правило воспринимать действительность такой, какая есть, не пытаясь переделать ее под себя. А главными добродетелями человека были стойкость и смирение. Эти принципы заложены и в философии ваби-саби. Бешеному ритму жизни и современным ценностям, основанным на стремлении к идеалу и потреблению, это японское учение противопоставляет красоту неприметных явлений природы и несовершенных предметов. Восток, как известно, дело тонкое. Поэтому ваби-саби невозможно сформулировать в виде четкого списка постулатов. Однако несколько основных принципов все же выделить можно. Во-первых, это важность моментов. Японцы считают очень важным в любом деле концентрироваться на происходящем и своих ощущениях. Например, еда на бегу — это не про ваби-саби. Во-вторых, следует принимать эстетику простоты и несовершенства. Окружающее пространство сильно влияет на человека. В Японии популярны практики расхламления дома, которые действительно могут улучшить самочувствие. Избавляясь от ненужного, выбрасывая старое и внося структуру у себя дома, мы словно наводим порядок и в голове. Удержание контакта с природой — еще один важный принцип ваби-саби. Любителям все держать под контролем полезно иногда заметить, что трава весной начинает зеленеть без какого-либо вмешательства человека. А значит, и в жизни многое может просто случиться, стоит лишь подождать. И четвертый важный момент японской философии — принятие реальности и неизбежности перемен. С позиций ваби-саби процесс развития — это не карьерный рост, а «до», что по-японски означает «путь». В этом случае то, что по форме выглядит как неудача с точки зрения ваби-саби, лишь изгиб на дороге, по которой мы идем. Японцы советуют: в случае неудачи стоит напомнить себе о принципе незавершенности. Тогда происходящее будет выглядеть не крахом, а частью длящегося процесса. Точно так же, как опадание листьев осенью не означает конец всего.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «БТ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ОО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крышникова, дом 30, помещение 131. ОГРН 103-770-201-29-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Лиан Раймс была знаменитой дольше, чем неизвестной. Первая слава пришла к ней в 13 лет, а уже в 14 она получила сразу две премии Грэмми.

следующие десятилетия Раймс прошла путь от юной звезды кантри до большой международной артистки, а заодно успела попробовать себя в кино и на телевидении и написать несколько книг. Радио Монте-Карло познакомит вас ближе с одной из самых ярких звезд американской кантри и поп-сцены. Слушайте в эфире ее главные песни, дуэты и факты из биографии. С 24 по 30 августа. Неделя с Лиэн Раймс на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
4: Юго-запад Москвы. Городские резиденции в лесу.
5: Где рассветы чистые.
4: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
5: Будто город и лес говорят между собой.
4: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
6: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
7: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода. Сезонное меню. Согревающие напитки. И вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.ком.
8: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛЕЛ-9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
9: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
10: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
11: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио

Монте-Карло. 8-499-577-79-99. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Ля Жюмьен.
2: Крошечный скалистый остров Ля Жюмьен в море Ируаз у побережья Французской Британии долгое время был похож скорее не на остров, а на камень, изредка показывающийся из бушующих волн. Вплоть до начала 20 века это место считалось одним из самых опасных

0: опасных для кораблей. Строительство уникального и ныне знаменитого маяка здесь началось после череды трагических кораблекрушений. Последняя катастрофа унесла жизни около 250 пассажиров парохода «Дрюмонт Касл» в 1896 году. Возвести маяк оказалось делом невероятно трудным. Работы растянулись на несколько лет. Погода менялась стремительно. Штормы срывали все сроки, а доставлять материалы на крошечный клочок суши в бушующем море было почти невозможным. Людям приходилось трудиться в условиях, близких к альпинистским, используя веревку и страховку. Сначала инженеры и вовсе сомневались, стоит ли строить здесь маяк на 4-метровой скале на слишком маленькой для такого сооружения площадке. Но отказаться было нельзя. Ориентир для судов в этом месте был жизненно необходим. И в 1911 году 48-метровый маяк впервые зажег свой свет, предупреждая моряков об опасности. Всемирную известность Ля Жюмьен получил уже в наши дни, после того, как в интернете разлетелся кадр французского фотографа Жана Гишара. Он снимал шторм с вертолета, и в объектив попал драматический момент. Смотритель маяка Теодор Малгорн пытался починить дверь, выбитую гигантской волной. Ему удалось вовремя заметить приближение следующей, еще более мощной волны. И в последний миг он успел скрыться внутри маяка. Все закончилось благополучно. Смотритель остался жив, фотограф проснулся знаменитым, а маяк Ля Жюмьен и сегодня продолжает верно указывать путь кораблям, оберегая моряков от роковых ошибок.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет

0: Ремонт «Идем в Петрович».
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Hell.

0: Реклама.
1: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
5: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
10: Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляют цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Среди участников Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Баратти, Андрей Баранов. 1 октября Павел Милюков, Борис Андрианов и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят сочинения Дмитрия Шостаковича, Альбана Берга и Родиона Щедрина. Возрастное ограничение 6+.
11: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
12: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка.

0: Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОКК представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОКК. 18+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло. I believe in you. Лиан Раймс профессионально поет с 13 лет, хотя одной музыкой не ограничивается. Уже в 15 она дебютировала как актриса в телефильме «Holiday in Your Heart», снятом по рассказу, который сама Раймс написала вместе с писателем Томом Картером. Позже певица попробовала себя и в роли телеведущей. В 2005 году она вела музыкальное шоу «Nashville Star». Правда, из-за проблем с голосовыми связками была вынуждена покинуть проект. Кроме того, Раймс выпустила 3 книги, 2 из которых детские.
1: Лиан Раймс. I believe in you.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
5: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама о Great Wall Motor Rus.
6: Радио Монте-Карло представляет. Море спорта на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного Спартака и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда Росконгресс. 18+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков.

0: напитков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкий.

0: Испанскую Ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
0: Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037704013258.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
5: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб. Один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
7: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте kosmoskou.com. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Пако Рабан. Модельера Пако Рабана считает революционером в мире моды 60-х и человеком, определившим будущее безграничных возможностей. Сальвадор Дали называл его вторым гением Испании, а Коко Шанель – металлургом за любовь к нетипичным для моды материалам. Франциско Рабанеда и Куэрво, настоящее имя Пако Рабана, родился в 1934 году в стране басков. Его мать работала главной портнихой в ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги. И именно работа матери определила жизненный путь Пако. Мама говорила: «Сын, в моде ты получишь полную свободу и волю. Помни одно, ты не имеешь права навредить женской красоте». И Пако всю жизнь стремился создавать такую моду для женщин, чтобы они были красивыми, сексуальными и оптимистичными. Когда Пако было 6 лет, семья переехала во Францию. Там будущий модельер изучал архитектуру, но по профессии в итоге не проработал ни дня, хотя полученные знания потом использовал при моделировании одежды. Дебют кутюрье состоялся в 1964 году, когда Рабан представил свою первую полноценную коллекцию под названием «Манифест. 12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Наряды из бумаги, пластика и металла на босоногих белых и, впервые в истории, темнокожих девушках демонстрировались под музыку. Опять же, впервые в истории. До этого дефиле проходили в тишине под комментарии ведущего. Свои модные эксперименты Пако Рабан продолжил с другими материалами – кожей, перьями на липучках велкро, бетоном и стеклом. Неординарный подход к дизайну привлек к Рабану таких же необычных клиенток. Среди них были галеристка Пегги Гугенхайм, актрисы Джейн Биркин и Брижит Бардо, певица Франсуаза Арди. Фирменные платья-кольчуги, в которые одевал Рабан, по сей день остаются важной частью каждой коллекции модного дома Пако Рабан. Модельер считается одним из главных лиц моды Space Age. И космос, как реальный, так и мистический, всегда был для него источником вдохновения. Рабан называл себя немного ясновидящим и верил в реинкарнацию. Он на полном серьезе утверждал, что прожил уже 7 жизней и оценивал свой возраст примерно в 78 тысяч лет, за которые ему довелось несколько раз встретиться с пришельцами и минимум трижды с самим Богом. Правда, после этих и некоторых других откровений к модельеру приклеилось прозвище «Вако Пако», то есть «Сумасшедший Пако». Впрочем, критически воспринимать себя и осознавать свое место в мире – это ему не мешало. «Важно оставаться дерзким и радикальным. Творчество должно шокировать», — сказал как-то Пако Рабан. В 80-х годах он, по его собственному признанию, уступил дорогу замечательным творцам вроде Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера. А в 99-м окончательно ушел из моды и редко появлялся на публике. Но до сих пор самые известные дизайнеры и модельеры продолжают изучать и переосмыслять творческое наследие легендарного Пако Рабана.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: надежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Юго-запад Москвы. Городские резиденции в лесу.
1: Где рассветы чистые.
0: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
1: Будто город и лес говорят между собой.
0: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
2: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
3: В сезон подготовки к школе помощь.

0: Вещь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-741, 16+.
2: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва. Муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
7: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом-21». Спешите до 30 августа. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Пять песен о любви
11: на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В ленте! Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.
16: Да ш**, изобрали.
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки... Это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая

0: история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Видео 12+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
4: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией

0: Поезд до Петровича, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
1: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+.
4: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
5: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом, центр Москвы, у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «ЭЗЛ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
6: Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели BoConcept. Скидки до 50%. Ждем вас в салонах BoConcept и на сайте BoConceptOnline.ru. УГРН 103, улица Ватослова, дом 5. УГРН 103-707-04-01-3258.
11: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слел 9 от официального дилера Li Auto Avilon. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Li L9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
12: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
13: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
12: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
13: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
12: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
13: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
12: Sodis.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Букейшн. Для кого-то идеальный отпуск начинается с карты достопримечательностей, а для кого-то с книги, которую давно хотелось прочитать. Для второго случая придумали название «Букейшн» от английских слов «бук» — книга и «вакейшн» — отпуск. Это путешествие, где чтение становится одним из главных занятий, а маршрут и скорость подстраиваются под него. Такой отдых особенно понравится тем, кто устал пытаться увидеть за несколько дней все и сразу. Вместо насыщенной программы на каждый день «Букейшн» предлагает несколько часов с книгой в саду, на террасе загородного дома, у моря или в гамаке. Иногда для такого отдыха специально выбирают тихий отель или глэмпинг, где легче отключиться от повседневной суеты и, наконец-то, дочитать то, что месяцами ждало своей очереди. Впрочем, «Букейшн» вовсе не требует проводить весь отпуск в кресле. У него появилось целое литературное направление. Путешественники выбирают места, связанные с писателем, книгой или ее героями. В Англии можно отправиться в Девон с детективами Агаты Кристи. Во Франции провести несколько дней на Лазурном берегу с романами Фицджеральда. Получается своеобразное продолжение книги в реальном пейзаже. Россия, естественно, тоже отлично подходит для такого путешествия. В Ясной Поляне можно перечитать Толстого среди пейзажей его усадьбы. В Болдине вспомнить произведения Пушкина. В Константинове — стихи Есенина. А в Переделкине — провести день среди домов, где жили Пастернак и Чуковский. Есть и литературные маршруты по городам. Петербург Достоевского, Москва Булгакова, Пятигорск и Кисловодск Лермонтова. Новый интерес к чтению уже заметила туристическая индустрия. В отелях появляются библиотеки и буккроссинг, литературные подборки для гостей, специальные ретриты с чтением и цифровым детоксом. Книга постепенно становится такой же частью атмосферы отдыха, как красивый вид из окна или неспешный завтрак. В общем, если вдруг хочется сменить обстановку без обязательной погони за впечатлениями, иногда достаточно красивого места, свободного времени и книги, до которой, наконец, дошли руки. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединяются.

0: общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
1: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру. 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
2: Юго-запад Москвы. Городские резиденции в лесу.
3: Где рассветы чистые.
2: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
3: Будто город и лес говорят между собой.
2: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
4: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм Эйк». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. ООО «Роза Хутор». Москва. Муниципальный округ Строгино. Улица Маршал. Прошлякова. Дом 30. Помещение 131. УГРН 103-770-201-29-52.
6: Если Инди Тауэрс от «Аквилон», то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от «Аквилон».
7: Застройщик ООО «Новобещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
9: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от Радио Монте.

0: Московский Монте-Карло Бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезды новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Наличные сад. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
17: 22 августа, 8 октября 2026 года.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло. Written in the stars.
1: В 99-м году 15-летняя Лиан Раймс записала дуэт «Written in the Stars» с Элтоном Джоном. Она рассказывала, что легендарный певец сам позвонил ей и предложил записать дуэт. Позднее она говорила, когда звонит Элтон Джон, ответ может быть только один — «Да». Это знакомство переросло в многолетнюю дружбу. Песня «Written in the Stars» вошла в концептуальный альбом Элтона Джона с треками из мюзикла «Аида». В оригинальном сюжете

0: Песня задумывалась как дуэт главных героев перед расставанием. Для студийной записи исполнители поменялись вокальными партиями. Элтон Джон пел за женского персонажа, а Лиэн Раймс — за мужского.
1: Лиэн Раймс и Элтон Джон. Written in the Stars.

0: Реклама.
1: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи.

0: которых выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
0: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+. Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
3: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт». Под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
6: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-0401-3258.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
9: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом-21». Спешите до 30 августа. 6+.
10: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги.

дороге на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Видео
1: 12+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
9: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: видео 12+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубанива» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
3: В 9-м концертном сезоне в зале «Зарядье» прозвучит 3-й концерт для скрипки с оркестром «Диалог. Я и ты» Губайдулиной, который композитор посвятила Вадиму Репину. 25 октября скрипач исполнит сочинение совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Также в программе вечера прозвучит 3-я симфония Сергея Рахманинова и одна из вершин творчества Стравинского – «Симфония в 3 движениях». Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «ProYachting». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
2: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Лиан Раймс была знаменитой дольше, чем неизвестной. Первая слава пришла к ней в 13 лет, а уже в 14 она получила сразу две премии Грэмми. Следующие десятилетия Раймс прошла путь от юной звезды кантри до большой международной артистки, а заодно успела попробовать себя в кино и на телевидении и написать несколько книг. Радио Монте-Карло познакомит вас ближе с одной из самых ярких звезд американской кантри и поп-сцены. Слушайте в эфире ее главные песни, дуэты и факты из биографии. С 24 по 30 августа. Неделя с Лиан Раймс на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Видео
1: 12+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
15: Когда я пою, песня проникает в душу каждого из слушателей. Думаю, это происходит потому, что песня и в моей душе тоже. Это происходит само собой. Я ничего не могу с этим поделать. Если пою печальную песню об утраченной любви, то у меня болит душа. Я сам ощущаю эту утрату. Фрэнк Синатра.

0: Видео 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-54.

0: 78. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Время джаза. На радио Монте-Карло. Даяна Кролл.
1: Даяна Кролл – вундеркинд от джаза. Еще в 4-летнем возрасте она начала играть на фортепиано. Подростком получила стипендию в престижнейшем музыкальном колледже Беркли, а после 2 лет учебы уже записала первый альбом. Популярность певицы росла стремительно, и спустя 5 лет Даяна выпустила альбом «When I Look in Your Eyes», ставший настоящим прорывом в ее карьере. Диск заработал 2 премии Грэмми и номинацию в категории «Лучший альбом года», чего обычно удостаиваются только поп-альбомы.
0: Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
4: Я не люблю, когда люди пытаются проанализировать джаз как какую-то сложную теорему.

0: Ковидио
1: 12+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.